0: 101.6 FM. Алиса Плюс.
1: Я тебе кое-что скажу.

идеальная пара, самые классные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальная пара, самые классные форсы. Ты любишь меня?

0: 101.6 FM. Радио Алиса Плюс.
1: В пустоте слышу слова.

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

101.6 FM. Алиса Плюс.

Цыплянку засвети, мы два боевых пистолете, и нам не нужен глушитель, но не работают сети. Хмурый февраль на репите, а я все жду тебя в лифте.

ночи и ни слова про любовь. Но еще хотя бы пару строчек ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой.

0: 101,6 FM.
1: Pareizs laiks, 6 no rīta. Доброе утро. В студии радио Алисе Плос Йорис Сауканс и новости на этот час. Периодичность обязательных медосмотров водителей зависит от возраста. В Вишках и Илуксте появятся новые площадки для сортировки мусора. На перекрестке улиц Астонь под Смета Новембра и Елгавас продолжаются масштабные дорожные работы. В субботу на озере Большие Стропы пройдет фестиваль водного спорта «Драгон Боут». Далее подробнее об этих новостях. Инспекция здравоохранения Латвии напоминает, что периодичность обязательных медосмотров водителей зависит от возраста и категории транспортного средства. Для большинства водителей после достижения 60 лет срок между проверками сокращается до 3 лет. В частности, водители категории АМ, А1, А, Б1, Б и БЭ до 60 лет проходят медосмотр раз в 10 лет, а после 60 – раз в 3 года. Для водителей тракторной техники действует отдельный порядок. После 60 лет проверка проводится раз в 5 лет, а после 65 – каждые 3 года. Таким образом, для большинства водителей 60-летний возраст становится границей, после которой обязательные медицинские проверки необходимо проходить значительно чаще. 13 августа на заседании Аугшдаугавской краевой думы депутаты проголосовали за создание двух новых площадок для раздельного сбора отходов в Илуксте и Вишках. До сих пор на территории Аугшдаугавского края действовала только одна подобная площадка в Цинейши. В Илуксте площадку для сбора сортируемых отходов планируется создать на принадлежащей самоуправлению территории бывшей птицефабрики в районе улицы Цатуртамайя. В Вишкской волости новая площадка будет расположена по адресу 24А Вишкский техникум. На обеих площадках жители края смогут сдавать сортируемый мусор, образующийся в домашних хозяйствах, строительные и крупногабаритные отходы, а также бытовые отходы, которые не подлежат переработке или повторному использованию. На площадке в Вишках дополнительно можно будет сдавать биоразлагаемые зеленые отходы. В Даугавпилсе продолжаются строительные работы на перекрестке улиц Астонь под Смета Новембра и Елгавас. Специалисты приступили к очередному этапу укладки нового асфальтового покрытия. Работы на перекрестке являются частью масштабной реконструкции улицы Елгавас на участке от улицы Пушкина до улицы Баускас. Проект предусматривает улучшение дорожной инфраструктуры и безопасности движения, развитие условий для пешеходов и велосипедистов, а также обновление инженерных коммуникаций. Реконструкция этого участка продолжается поэтапно, поэтому организация движения в районе перекрестка в ближайшее время может меняться в зависимости от хода строительных работ. В субботу, 22 августа, на спортивной базе озера Большие Стропы пройдет 8-й международный фестиваль водного спорта «Драгон Боут». Соревнования пройдут на лодках-драконах, байдарках К2 и суп-досках. В большинстве категорий участникам предстоит преодолеть дистанцию в 200 метров. Жителей и гостей города приглашают стать зрителями или болельщиками одной из команд. Начало фестиваля в 11 часов. С новостями в студии был Юрис Сауканс, информационная служба «Радио Алисе Плюс».

о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на понедельник, 17 августа. Этот день принесет небольшой дождь днем и ночью. Температура воздуха составит от 13 градусов ночью до 21 градуса днем. Западный ветер будет дуть со скоростью 10 миль в час, а относительная влажность воздуха зафиксируется на отметке 70%. Вероятность осадков как днем, так и ночью составляет 35%.

ближайшем выпуске новостей. Периодичность обязательных медосмотров водителей зависит от возраста. В Вишках и Илуксте появятся новые площадки для сортировки мусора. На перекрестке улиц Астонь-Подсметановембра и Ялгавас продолжаются масштабные дорожные работы. В субботу на озере Большие Стропы пройдет фестиваль водного спорта «Драгонбоут». Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». За новым корпусом Даугавпилсского университета рядом с водоемом найден крестик. Контактный номер телефона 23 331 159. Найдены сережки с белыми камушками. Контактный номер телефона 29 130 672. В Медумской волости к усадьбе Пиладже прибилась собака, небольшая, коричневого окраса, с бородкой на мордочке. Контактный номер телефона 29 880 007. В такси найден кошелек с документами на имя Роман Павлов. Контактный номер телефона 24 931 030. В районе улицы Сигулдес найден попугай Карелла. Контактный номер телефона 22 440 407. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, разместить информацию можно у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

Pareizs laiks, 7 no rīta. Доброе утро. В студии радио Алисе Плос Йорис Сауканс и новости на этот час. Периодичность обязательных медосмотров водителей зависит от возраста. В Вишках и Илуксте появятся новые площадки для сортировки мусора. На перекрестке улиц Астонпецмета Новембра и Елгавас продолжаются масштабные дорожные работы. В субботу на озере Большие Стропы пройдет фестиваль водного спорта Dragon Boat. Далее подробнее об этих новостях. Инспекция здравоохранения Латвии напоминает, что периодичность обязательных медосмотров водителей зависит от возраста и категории транспортного средства. Для большинства водителей после достижения 60 лет срок между проверками сокращается до 3 лет. В частности, водители категории АМ, А1, А, Б1, Б и БЭ до 60 лет проходят медосмотр раз в 10 лет, а после 60 – раз в 3 года. Для водителей тракторной техники действует отдельный порядок. После 60 лет проверка проводится раз в 5 лет, а после 65 – каждые 3 года. Таким образом, для большинства водителей 60-летний возраст становится границей, после которой обязательные медицинские проверки необходимо проходить значительно чаще. 13 августа на заседании Аугшдаугавской краевой думы депутаты проголосовали за создание 2 новых площадок для раздельного сбора отходов в Илуксте и Вишках. До сих пор на территории Аугшдаугавского края действовала только одна подобная площадка в Цинише. В Илуксте площадку для сбора сортируемых отходов планируется создать на принадлежащей самоуправлению территории бывшей птицефабрики в районе улицы Цатуртамайя. В Вишкской волости новая площадка будет расположена по адресу 24А Вишкский техникум. На обеих площадках жители края смогут сдавать сортируемый мусор, образующийся в домашних хозяйствах, строительные и крупногабаритные отходы, а также бытовые отходы, которые не подлежат переработке или повторному использованию. На площадке в Вишках дополнительно можно будет сдавать биоразлагаемые зеленые отходы. В Даугавпилсе продолжаются строительные работы на перекрестке улиц Астонпецмета Новембра и Елгавас. Специалисты приступили к очередному этапу укладки нового асфальтового покрытия. Работы на перекрестке являются частью масштабной реконструкции улицы Елгавас на участке от улицы Пушкина до улицы Баускас. Проект предусматривает улучшение дорожной инфраструктуры и безопасности движения, развитие условий для пешеходов и велосипедистов, а также обновление инженерных коммуникаций. Реконструкция этого участка продолжается поэтапно, поэтому организация движения в районе перекрестка в ближайшее время может меняться в зависимости от хода строительных работ. В субботу, 22 августа, на спортивной базе озера Большие Стропы пройдет 8-й международный фестиваль водного спорта Dragon Boat. Соревнования пройдут на лодках-драконах, байдарках К2 и суп-досках. В большинстве категорий участникам предстоит преодолеть дистанцию в 200 метров. Жителей и гостей города приглашают стать зрителями или болельщиками одной из команд. Начало фестиваля в 11 часов. С новостями в студии был Юрис Сауканс, информационная служба «Радио Алисе Плюс».

0: составляет 35%.
1: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
2: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
1: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
2: Код медицинского учреждения 00100-0280.

0: о нас больше, чем мы сами.
1: 17 августа в 18:00 в Даугавпилсском дворце культуры спектакль «Homo Digitalis» русского молодежного театра «Аура». Музыка, движение, юмор и неожиданные повороты в истории о подростках, которые пытаются сохранить в цифровом мире самое важное – дружбу, эмоции и самих себя. Спектакль на русском языке. Билеты по цене всего 3 евро на Билишу Парадизе и в кассе дворца культуры. Приходите всей семьей. 17 августа «Homo Digitalis». Спектакль, после которого точно будет о чем поговорить.
2: Реклама для предпринимателей.
3: Почему такая грустная?
4: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
5: Знаешь, у акционерного общества «Латвии» с кредитными полизипс программа есть решение по займам для непредвиденных ситуаций. Однажды они сами мне позвонили, и в моем случае их предложение оказалось лучше всех остальных кредитных предложений.
4: Так, записываю. Акционерное общество «Латвии» с кредитными полизипс программа. Их сайт lkpp.lv.
5: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
6: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
7: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
6: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС-96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
7: 29 50 40 89.
8: Начните новый учебный год в уютном доме. Только до 21 августа в Гентаро Мебелес прямые диваны и мягкие кровати со скидкой 15%. Мебельная коллекция Чарли со скидкой 20%. А матрас 1,60 м Nova Sleep Basic со скидкой 68%. Только 199 евро. Гентаро Мебелес ЛВ.
9: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись и передай дальше.
10: Алиса Плюс.

0: Вставай!
1: Слушай, что я тебе скажу. Освободи двор, тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на Толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов!
0: Металлолом в Толмец, вставай!
2: В августе на небе сияют звезды, но в Мэнес аптеке сияют особенно выгодные цены. Начался месяц звездных цен. Специальные предложения на пищевые добавки, косметику и другие товары. Весь август не пропустите звездные цены в Мэнес аптеке. Предложения действительны при наличии карты Веселыба. Скидки не распространяются на медикаменты.
3: Пищевая добавка не изменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
4: А размер имеет значение?
5: Смотря для чего.
4: Конечно, для хлеба.
5: Размер хлеба Latvijas Maiznieks Lielmaize имеет значение.
4: Купи один из 9 видов хлеба Lielmaize и выиграй автомобиль Купра или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotereya.maiznieks.lv. Lielmaize, потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.
6: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
7: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
8: Доброе утро, планета!
7: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
9: Спокойно, вы в безопасности. Охранная фирма «Эворл». Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. «Эворл Даугавпилс». Февруара 20. Телефон 654-40-560.
10: Как же хорошо! Когда все хорошо.
11: Алиса Плюс.

ближайшем выпуске новостей. Для вызовов неотложной помощи вводят приоритеты. Соответствующие поправки переданы на общественное обсуждение. В Латвии хотят изменить систему исполнения административных наказаний. На время проведения дорожных работ в Даугавпилсе изменены схемы движения двух автобусов. Культурное пространство нового строения приглашает на праздник урожая «Яблочный спас». Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

0: Доброе утро.
1: Пожалуйста, не умирай, или мне придется тоже. Ты, конечно, сразу в рай.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». За новым корпусом Даугавпилсского университета рядом с водоемом найден крестик. Контактный номер телефона 23 331 159. Найдены сережки с белыми камушками. Контактный номер телефона 29 130 672. В Медумской волости к усадьбе Пиладжа прибилась собака, небольшая, коричневого окраса, с бородкой на мордочке. Контактный номер телефона 29 880 007. В такси найден кошелек с документами на имя Роман Павлов. Контактный номер телефона 24 931 030. В районе улицы Сигулдес найден попугай Карелла. Контактный номер телефона 22 440 407. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, разместить информацию можно у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

Я спешу к тебе, чтобы увидеться. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности. Но сделать, что нужно.

0: Точное время 8 часов.
1: Доброе утро. В студии радио Алисе Плос Йорис Сауканс и новости на этот час. Для вызовов неотложной помощи вводят приоритеты. Соответствующие поправки переданы на общественное обсуждение. В Латвии хотят изменить систему исполнения административных наказаний. На время проведения дорожных работ в Даугавпилсе изменены схемы движения двух автобусов. Культурное пространство нового строения приглашает на праздник урожая – яблочный Спас. Далее подробнее об этих новостях. На общественное обсуждение переданы подготовленные Министерством здравоохранения поправки к правилам Кабинета министров, которые призваны усовершенствовать реагирование неотложной помощи на вызовы и прием пациентов в больницах, а также расширить перечень предоставляемых услуг здравоохранения. В частности, поправки предусматривают сокращение времени прибытия бригад в критических для жизни случаях и распределение реагирования на вызовы в зависимости от приоритета с учетом тяжести состояния пациента. Минздрав предлагает введение трех степеней приоритетности для вызовов скорой помощи и для каждой установить время, в течение которого должна быть оказана помощь. В городах и крупных центрах планируется обеспечить прибытие медиков в среднем за 8 минут, а в других местах страны в среднем за 15 минут. Общественное обсуждение поправок на портале проектов правовых актов продлится до 12 сентября. В Латвии хотят изменить систему исполнения административных наказаний. Одно из главных предложений – скидка для тех, кто быстро оплачивает штраф и не обжалует решение. В определенных случаях достаточно будет заплатить 80% назначенной суммы. Изменить хотят и правила для тех, кому штраф сложно оплатить сразу. Сейчас отсрочку можно получить максимум на месяц, а выплачивать сумму частями в течение 6 месяцев. Министерство юстиции предлагает увеличить эти сроки, соответственно, до 6 месяцев и 1 года. По данным министерства, действующая система в целом работает достаточно эффективно. С 2021 по 2025 год было исполнено около 85% назначенных административных денежных штрафов. Большинство из них жители оплатили добровольно, часть пришлось взыскивать принудительно. В связи со строительными работами на улице Вищу с сегодняшнего дня, 17 августа, будут изменены схемы движения рейсов автобусных маршрутов номер 30 и номер 38, сообщает Daugavpils Satiksme. В период проведения работ эти автобусные маршруты не будут обслуживать остановки Спалю-Иела и Смилшкална-Иела, а остановка Спалю-Иела-Виенс будет перенесена на 150 метров ближе. Пассажиров призывают заранее знакомиться с изменениями и планировать поездки с учетом корректировок в организации движения. 19 августа культурное пространство нового строения приглашает познакомиться и насладиться традиционным славянским праздником урожая «Яблочный Спас». В программе концерт коллективов Центра национальных культур, творческие мастерские, традиционные народные развлечения и праздничное угощение. Начало в 18 часов, вход бесплатный. С новостями в студии был Юрис Сауканс, информационная служба «Радио Алисе Плюс».

о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на понедельник, 17 августа. Этот день принесет небольшой дождь днем и ночью. Температура воздуха

реальную ценность на долгие годы. Монеты и слитки из золота и серебра – особенный подарок на любой вкус и бюджет. Выберите особенный подарок в филиале Tavox Ditton или на tavox.lv. Tavox – подарки, которые остаются ценными.

0: Sportland LV. Sportland. Эйси пирмайс.
1: Начните новый учебный год в уютном доме. Только до 21 августа в Гентаро Мебелес прямые диваны и мягкие кровати со скидкой 15%. Мебельная коллекция Чарли со скидкой 20%. А матрас 1,60 м Nova Sleep Basic со скидкой 68%. Только 199 евро. Гентаро Мебелес ЛВ.
2: Все лучше, чем кажется. Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

0: Voices of Enigma. 30 августа. Дворец культуры Даугавпилса. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bileshopparadise.lv.
1: Ищете, куда выгодно сдать металлолом? Тогда вам к нам, в Металлом. Покупая металлолом дорого, черный и цветной металл, аккумуляторы, кабель, трубы, стружку и многое другое. Быстрый расчет, честный вес, удобный вывоз и оплата сразу.
2: Работаем с частными лицами и организациями.
1: Вэтэлом. Надежная закупка металлолома в Даугавпилсе на Дундеру 5Е. Звоните прямо сейчас и узнайте цену за килограмм.
2: Телефон 255-06-255.
1: Загружай и приезжай.
3: Планируете отпуск за границей? В Тавакс вы найдете валюту практически для любого направления. Более 50 валют для путешествий по всему миру, от популярных до редких. Быстро, удобно и профессионально. Обменяйте валюту в филиале Тавакс Дитон и начните путешествие без лишних забот. Тавакс. Когда в путешествии нужны наличные.
4: Весь август в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 скидка 25% на все украшения с цветными камнями. Откройте для себя великолепие рубинов, сапфиров, топазов, гранатов и других драгоценных и полудрагоценных камней. Яркие оттенки, благородное сияние и неповторимая красота природы в каждом украшении. Цвет, который вдохновляет, камни, которые восхищают. Добавьте своему лету больше роскоши, блеска и ярких эмоций. Ждем вас в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1.
5: Что это такое? В Евроаптеке краткие цены. У нас скидка 60% на все товары собственных брендов. На косметику Dermedic, Numismed, пищевые добавки Allwell и Forday. И еще на товары 18 других брендов. Только до 23 августа лови 60% скидку, покупая любые два товара собственных брендов и предъявив карту Medus. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
6: Turn us down, then I'll stick sky.

ближайшем выпуске новостей. Периодичность обязательных медосмотров водителей зависит от возраста. В Вишках и Илуксте появятся новые площадки для сортировки мусора. На перекрестке улиц Астонь-Посметановембра и Ялгавас продолжаются масштабные дорожные работы. В субботу на озере Большие Стропы пройдет фестиваль водного спорта «Драгонбоут». Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс». Слушайте сегодня в 11 и 15 часов.

0: kaimiņ, nepazinu. Bagāts būsi.
1: Jau esmu. Man galva pilna ar idejām. Jāsāk mācīties un likt lietā.
0: Ko tad jaunu mācīsies?
1: Santehniku un apkuri. Arī siltināšana jāapgūst. Tagad tik uz depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
2: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
3: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположенный в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эникчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас.
4: 5 сентября в 12.00 культурный центр «Грива» приглашает на большой праздник урожая. Ярмарка ремесленников, домашних производителей и садоводов. Сезонные угощения, выставка цветов, фруктов и овощей. И настоящий аромат осени. На сцене любимой публикой Юрий Островский, ансамбль «Stage On» и творческие коллективы «Даугавпилса». А еще веселые семейные эстафеты с овощами и фруктами. Конкурсы на скорость и ловкость, традиции национальных общин, обмен рецептами и сытный суп, приготовленный прямо на костре. Приходите всей семьей. Будет вкусно, весело и по-настоящему душевно. 5 сентября в 12.00. Праздник урожая в культурном центре «Грива». Улица Коммунальная, 2.
5: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
6: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». За новым корпусом Даугавпилсского университета рядом с водоемом найден крестик. Контактный номер телефона 23-331-159. Найдены сережки с белыми камушками. Контактный номер телефона 29-130-672. В Медумской волости к усадьбе Пиладжи прибилась собака, небольшая, коричневого окраса, с бородкой на мордочке. Контактный номер телефона 29-880-007. В такси найден кошелек с документами на имя Роман Павлов. Контактный номер телефона 24-931-030. В районе улицы Сигулдес найден попугай Карелла. Контактный номер телефона 22-440-407. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, разместить информацию можно у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли?

Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смилшу 94А, бывший ресторан «Дзинтерс». И в интернете www.lemis.lv.

0: Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?
1: Давай на самый верх.

0: точное время 9 часов утра.
1: Доброе утро. В студии радио Алисе Плос Йорис Сауканс и новости на этот час. Периодичность обязательных медосмотров водителей зависит от возраста. В Вишках и Илуксте появятся новые площадки для сортировки мусора. На перекрестке улиц Астонь-Подсмета-Новембра и Елгавас продолжаются масштабные дорожные работы. В субботу на озере Большие Стропы пройдет фестиваль водного спорта «Драгон Боут». Далее подробнее об этих новостях. Инспекция здравоохранения Латвии напоминает, что периодичность обязательных медосмотров водителей зависит от возраста и категории транспортного средства. Для большинства водителей после достижения 60 лет срок между проверками сокращается до 3 лет. В частности, водители категории АМ, А1, А, Б1, Б и БЭ до 60 лет проходят медосмотр раз в 10 лет, а после 60 – раз в 3 года. Для водителей тракторной техники действует отдельный порядок. После 60 лет проверка проводится раз в 5 лет, а после 65 – каждые 3 года. Таким образом, для большинства водителей 60-летний возраст становится границей, после которой обязательные медицинские проверки необходимо проходить значительно чаще. 13 августа на заседании Аугшдауговской краевой думы депутаты проголосовали за создание двух новых площадок для раздельного сбора отходов в Илуксте и Вишках. До сих пор на территории Аугшдауговского края действовала только одна подобная площадка в Цинейши. В Илуксте площадку для сбора сортируемых отходов планируется создать на принадлежащей самоуправлению территории бывшей птицефабрики в районе улицы Цатуртамайя. В Вишкской волости новая площадка будет расположена по адресу 24А Вишкский техникум. На обеих площадках жители края смогут сдавать сортируемый мусор, образующийся в домашних хозяйствах, строительные и крупногабаритные отходы, а также бытовые отходы, которые не подлежат переработке или повторному использованию. На площадке в Вишках дополнительно можно будет сдавать биоразлагаемые зеленые отходы. В Даугавпилсе продолжаются строительные работы на перекрестке улиц Астоньпадсмета-Новембра и Елгавас. Специалисты приступили к очередному этапу укладки нового асфальтового покрытия. Работы на перекрестке являются частью масштабной реконструкции улицы Елгавас на участке от улицы Пушкина до улицы Баускас. Проект предусматривает улучшение дорожной инфраструктуры и безопасности движения, развитие условий для пешеходов и велосипедистов, а также обновление инженерных коммуникаций. Реконструкция этого участка продолжается поэтапно, поэтому организация движения в районе перекрестка в ближайшее время может меняться в зависимости от хода строительных работ. В субботу, 22 августа, на спортивной базе озера Большие Стропы пройдет 8-й международный фестиваль водного спорта «Драгон Боут». Соревнования пройдут на лодках-драконах, байдарках К2 и суп-досках. В большинстве категорий участникам предстоит преодолеть дистанцию в 200 метров. Жителей и гостей города приглашают стать зрителями или болельщиками одной из команд. Начало фестиваля в 11 часов. С новостями в студии был Юрис Сауканс, информационная служба «Радио Алисе Плюс».

0: о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на понедельник, 17 августа. Этот день принесет небольшой дождь днем и ночью. Температура воздуха составит от 13 градусов ночью до 21 градуса днем. Западный ветер будет дуть со скоростью 10 миль в час, а относительная влажность воздуха зафиксируется на отметке 70%. Вероятность осадков как днем, так и ночью составляет 35%.
1: Уже более 5000 лет золото сохраняет ценность во времена перемен. Меняются эпохи, валюты и рынки, но золото остается одним из самых известных способов сохранения капитала. Инвестиционные слитки и монеты из золота и серебра доступны от 40 евро. Начните инвестировать в золото уже этим летом. Зайдите в Tavox Deaton или на tavox.lv.
2: Внимание! Физические драгметаллы способны вызвать чувство независимости и спокойствия за свои накопления.

0: Redzes festivāls Visionete Optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te! Vairāk uzzini Visionete LV!
1: 21 августа в 20:00 двор культурного пространства ДК «Форштадт» превратится в настоящий уголок Парижа. Вечер французской музыки в свете Парижа. Вместе с певицей Лидией Бреской подарит романтику, любимые французские мелодии и неповторимую атмосферу летнего вечера. Гостей ждут дегустации, увлекательные мастер-классы, красивая фотозона и настоящий французский шарм под открытым небом. Заранее бронируйте столик и не забудьте свою корзиночку. Билеты всего 10 евро. В продаже на Билишу Парадизе и в кассе Дворца культуры. 21 августа. ДК «Форштадт». В свете Парижа. Проведите этот вечер по-французски. Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику «Балта». В клинике «Балта» принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника «Балта» – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
2: Клиника «Балта» в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
1: Клиника «Балта». Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
2: Код медицинского учреждения 00100280.
3: Металлолом Сталмет, сдавай, много денег выручай. Металлолом Сталмет, сдавай.
4: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на tolmets.lv. Номер разрешения лотереи 888.

0: Muzikālais augusts Daugavpilī 20. augustā aicinām uz Vienības nama koncertzāli. Pulksten 18. koncertprogramma Kur klejo sirds. Karizmātiskā muzikālā dialogā uz skatuvē satiksies Latvijas soprāns Vera Taļerko un kolumbiešu pianists Cezārs Kanjons. Pulksten 19.30 muzikālā augusta koncertu virknī turpinās Daugavpils akordionistu orkestris un basku zemes akordionists Hermosa Sančes Gorka. Dirigente Tatjana Saratova. Tiekamies Daugavpilī muzikālā augusta 3. ceturtdienas koncertos. Informācija vienībasnams.lv un biļešuparadīze.lv.
1: В августе на небе сияют звезды, но в Мэнэс аптеке сияют особенно выгодные цены. Начался месяц звездных цен. В августе Магвит Плюс и Магвит Гоу для мышц, нервов и энергии продаются за полцены от 9 евро 99 центов. Предложение действительно при наличии карты Веселыба.
2: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
1: Мэнэс аптека. Рецепт твоего здоровья.
3: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

ближайшем выпуске новостей. Для вызовов неотложной помощи вводят приоритеты. Соответствующие поправки переданы на общественное обсуждение. В Латвии хотят изменить систему исполнения административных наказаний. На время проведения дорожных работ в Даугавпилсе изменены схемы движения двух автобусов. Культурное пространство нового строения приглашает на праздник урожая «Яблочный спас». Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

Слушайте сегодня с 12 до 15 часов к программе поздравлений на волне радио «Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или Ватсап 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

0: kaimiņ, nepazinu. Bagāts būsi.
1: Jau esmu. Man galva pilna ar idejām. Jāsāk mācīties un likt lietā.
0: Ko tad jaunu mācīsies?
1: Santehniku un apkuri. Arī siltināšana jāapgūst. Tagad tik uz depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
2: Что для тебя значит лес? Место для отдыха, семейные традиции или источник дохода? Диж Озлс Межи и Пирцфест 2026 приглашают принять участие в опросе. Зайди на сайт dijozlsmeji.lv, заполни анкету и участвуй в розыгрыше ценных призов. Ты можешь выиграть билеты на фестиваль благополучия, подарочные карты Касинукай или главный приз – роботизированный газонокосильщик Айнхел. Заполни анкету уже сегодня. dijozlsmeji.lv.
3: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 63. 62-63.
4: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположен в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эникчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас.
5: Весь август в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 скидка 25% на все украшения с цветными камнями. Откройте для себя великолепие рубинов, сапфиров, топазов, гранатов и других драгоценных и полудрагоценных камней. Яркие оттенки, благородное сияние и неповторимая красота природы в каждом украшении. Цвет, который вдохновляет, камни, которые восхищают. Добавьте своему лету больше роскоши, блеска и ярких эмоций. Ждем вас в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1.
6: Šodien Radio Alise Plus ēterā, pulksten 18. Klausies raidījumu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tas ir vērienīgs informatīvs projekts, kas visa 2026. Gada garumā iepazīstinās Latgales iedzīvotājus ar zaļajām pārmaiņām, ilgtspējīgu attīstību un to, kā klimata pārmaiņas jau ietekmē mūsu ikdienas dzīvi. Likumi un noteikumi, ekspertu un speciālistu viedokļi, atbalsta programmas un iespējas, kā arī reāli piemēri tam, kā reģions kļūst ilgtspējīgāks un klimatnoturīgāks. Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Šodien, pulksten 18. Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
7: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». За новым корпусом Даугавпилсского университета рядом с водоемом найден крестик. Контактный номер телефона 23 331 159. Найдены сережки с белыми камушками. Контактный номер телефона 29 130 672. В Медумской волости к усадьбе Пиладжи прибилась собака, небольшая, коричневого окраса, с бородкой на мордочке. Контактный номер телефона 29 880 007. В такси найден кошелек с документами на имя Роман Павлов. Контактный номер телефона 24 931 030. В районе улицы Сигулдес найден попугай Карелла. Контактный номер телефона 22 440 407. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, разместить информацию можно у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

0: точное время 10 часов утра. Доброе утро. В студии радио Алисе Плос Йорис Сауканс и новости на этот час. Для вызовов неотложной помощи вводят приоритеты. Соответствующие поправки переданы на общественное обсуждение. В Латвии хотят изменить систему исполнения административных наказаний. На время проведения дорожных работ в Даугавпилсе изменены схемы движения двух автобусов. Культурное пространство нового строения приглашает на праздник урожая «Яблочный Спас». Далее подробнее об этих новостях. На общественное обсуждение переданы подготовленные Министерством здравоохранения поправки к правилам Кабинета министров, которые призваны усовершенствовать реагирование неотложной помощи на вызовы и прием пациентов в больницах, а также расширить перечень предоставляемых услуг здравоохранения. В частности, поправки предусматривают сокращение времени прибытия бригад в критических для жизни случаях и распределение реагирования на вызовы в зависимости от приоритета с учетом тяжести состояния пациента. Минздрав предлагает введение трех степеней приоритетности для вызовов скорой помощи и для каждой установить время, в течение которого должна быть оказана помощь. В городах и крупных центрах планируется обеспечить прибытие медиков в среднем за 8 минут, а в других местах страны в среднем за 15 минут. Общественное обсуждение поправок на портале проектов правовых актов продлится до 12 сентября. В Латвии хотят изменить систему исполнения административных наказаний. Одно из главных предложений – скидка для тех, кто быстро оплачивает штраф и не обжалует решение. В определенных случаях достаточно будет заплатить 80% назначенной суммы. Изменить хотят и правила для тех, кому штраф сложно оплатить сразу. Сейчас отсрочку можно получить максимум на месяц, а выплачивать сумму частями в течение 6 месяцев. Министерство юстиции предлагает увеличить эти сроки, соответственно, до 6 месяцев и 1 года. По данным министерства, действующая система в целом работает достаточно эффективно. С 2021 по 2025 год было исполнено около 85% назначенных административных денежных штрафов. Большинство из них жители оплатили добровольно, часть пришлось взыскивать принудительно. В связи со строительными работами на улице Вищу с сегодняшнего дня, 17 августа, будут изменены схемы движения рейсов автобусных маршрутов номер 30 и номер 38, сообщает Daugavpils Satiksme. В период проведения работ эти автобусные маршруты не будут обслуживать остановки Спалю-Иела и Смилшкална-Иела, а остановка Спалю-Иела-Виенс будет перенесена на 150 метров ближе. Пассажиров призывают заранее знакомиться с изменениями и планировать поездки с учетом корректировок в организации движения. 19 августа культурное пространство нового строения приглашает познакомиться и насладиться традиционным славянским праздником урожая «Яблочный Спас» в программе концерт коллективов Центра национальных культур, творческие мастерские, традиционные народные развлечения и праздничное угощение. Начало в 18 часов, вход бесплатный. С новостями в студии был Йорис Сауканс, информационная служба радио Алисе Плюс.
1: Все мы изначально чайники с мечтами нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

во всем транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: О погоде в Даугавпилсе и окрестностях на понедельник, 17 августа. Этот день принесет небольшой дождь днем и ночью. Температура воздуха составит от 13 градусов ночью до 21 градуса днем. Западный ветер будет дуть со скоростью 10 миль в час, а относительная влажность воздуха зафиксируется на отметке 70%. Вероятность осадков как днем, так и ночью составляет 35%.
1: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28770660. 28770660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100-0280.

0: Донер Кинг – это вкусно, сочно, мощно. В Донер Кинг легендарные хрустящие кебабы, сытные кебаб-боксы, аппетитное кебаб-мясо в пышном турецком хлебе. Приезжайте и убедитесь сами. Даугавпилс, Сакню 21, Краслова, Аронсона 5А. Номер для предзаказов 280-80-500. Или заказывайте доставку через Bolt Food. Донер Кинг. Правильный выбор, когда проголодался.
1: А что, если искусственный интеллект уже захватил будущее? Гаджеты заменили живое общение, а технологии знают о нас больше, чем мы сами. 17 августа в 18.00 в Даугавпилсском дворце культуры спектакль «Homo Digitalis» русского молодежного театра «Аура». Музыка, движение, юмор и неожиданные повороты в истории о подростках, которые пытаются сохранить в цифровом мире самое важное – дружбу, эмоции и самих себя. Спектакль на русском языке. Билеты по цене всего 3 евро на Билишу Парадизе и в кассе дворца культуры. Приходите всей семьей. 17 августа. «Homo Digitalis». Спектакль, после которого точно будет о чем поговорить.
2: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET, Samsung Galaxy viedtālruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām. Lai viss gatavs skolai! Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.
3: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28770660. 28770660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
4: Что это такое? В Евроаптеке краткие цены. У нас скидка 60% на все товары собственных брендов. На косметику Dermedic, Numismed, пищевые добавки Allwell и Fordey. И еще на товары 18 других брендов. Только до 23 августа лови 60% скидку, покупая любые два товара собственных брендов и предъявив карту Medus. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
5: Начните новый учебный год в уютном доме. Только до 21 августа в Гентаро Мебелос прямые диваны и мягкие кровати со скидкой 15%. Мебельная коллекция Чарли со скидкой 20%. А матрас 1,60 м Nova Sleep Basic со скидкой 68%. Только 199 евро. Гентаро Мебелос ЛВ.
6: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись. И передай дальше.
7: Алиса Плюс.

0: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūms no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
1: Вам нужен красивый диван, мягкое кресло или удобная кровать? Тогда приходите в мебельный салон «Ларус». У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Яркая, стильная и качественная мебель из Италии и Испании. Диваны из Финляндии и Эстонии. Кровати, шкафы, комоды, секции. Мебель школьникам, покрывала. Идеи для подарков. Ассортимент товара вас приятно удивит. Ждем. Мебельный салон «Ларус». Инженеру 1. В интернете larus.lv. Звоните 654-40-399.
2: Получи новую профессию и открой для себя больше возможностей. Учебный центр БУДС в Даугавпилсе приглашает освоить востребованную специальность сварщика, электрика или специалиста по уходу за людьми. Обучение проходит по вечерам и, самое главное, обучение полностью бесплатно. Все расходы покрываются при поддержке Европейского фонда. Новая квалификация за несколько месяцев – твой уверенный шаг в стабильное будущее. Количество мест ограничено. Учебный центр БУДС. Улица Варшавас, 24. Телефон 266-85-727.
3: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
4: Vai izmēram ir nozīme?
5: Atkarīgs kam?
4: Protams, ka maizei.
5: Latvijas maiznieks lielmaiza izmēram ir nozīme.
4: Pēc kāda no 9 lielmaiza maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
6: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
7: Доброе утро, планета!
6: Успейте купить билеты на FridayTicket.com.
8: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс». Слушайте сегодня в 11 и 15 часов.

0: Kalv nozīmē mežs, vieta atpūtai, ģimenes tradīcijām vai ienākuma avots. Dižozols, meži un pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Dodies uz dižozolsmeži.lv, aizpildi anketu un piedalies vērtīgu balvu izlozē. Var vaimēt labsajūtas festivāla biļetes, kā senukai dāvanu kartes vai galveno balvu Einhell robotizētais zāles pļāvējs. Aizpildi aptauju jau šodien dižozolsmeži.lv.
1: Акционерное общество Латвия с кредитнемой полидзības программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на приобретение производственного оборудования, ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Внимание! Мы часто превосходим другие кредитные предложения. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
2: Cenas dzeltenas tik skaļas.

0: Akcijas nāk un iet, zilas cenas nepārīt.
1: Maksima, lai nekā netrūktu.
2: В августе на небе сияют звезды, но в Мэнэс аптеке сияют особенно выгодные цены. Начался месяц звездных цен. Специальные предложения на пищевые добавки, косметику и другие товары. Весь август не пропустите звездные цены в Мэнэс аптеке. Предложения действительны при наличии карты Веселыба. Скидки не распространяются на медикаменты.
3: Пищевая добавка не изменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Мэнэс аптека. Рецепт твоего здоровья.
4: Начните новый учебный год в уютном доме. Только до 21 августа в Гентаро Мебелес прямые диваны и мягкие кровати со скидкой 15%. Мебельная коллекция Чарли со скидкой 20%. А матрас 1,60 Nova Sleep Basic со скидкой 68%. Только 199 евро. Гентаро Мебелес ЛВ.
1: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

0: Очень сложно.
1: Радио Алиса Плюс. 101.6 FM.
2: Алиса Плюс.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». За новым корпусом Даугавпилсского университета рядом с водоемом найден крестик. Контактный номер телефона 23-331-159. Найдены сережки с белыми камушками. Контактный номер телефона 29-130-672. В Медумской волости к усадьбе Пиладжи прибилась собака, небольшая, коричневого окраса, с бородкой на мордочке. Контактный номер телефона 29-880-007. В такси найден кошелек с документами на имя Роман Павлов. Контактный номер телефона 24-931-030. В районе улицы Сигулдес найден попугай Карелла. Контактный номер телефона 22-440-407. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, разместить информацию можно у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

И тихо уснешь, чтобы проснуться потом с глазами полными надежды. Я тебя буду ждать там, где рассвет.

0: Точное время 11 часов.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: До начала нового учебного года остается совсем немного. И август для родителей – это уже время школьных покупок. Тетради, форма, канцелярия и, конечно, рюкзак. И вот здесь стоит смотреть не только на цвет и любимого персонажа на переднем кармане. У микрофона Юлия Сергачева, и сегодня полезные рекомендации будут от специалистов по производству школьных рюкзаков о том, как его выбрать так, чтобы ежедневная дорога в школу не превращалась в лишнюю нагрузку для ребенка. И прежде всего, не стоит покупать рюкзак на вырост. Он должен подходить ребенку по росту уже сейчас, не быть шире плеч и не спускаться значительно ниже поясницы. Также важно обратить внимание на собственный вес рюкзака. Чем тяжелее он сам по себе, тем меньше остается запаса на учебники и другие необходимые вещи. Спинка должна хорошо держать форму, а лямки быть мягкими и регулируемыми. Рюкзак должен плотно прилегать к спине и не болтаться при ходьбе. Обязательно примерьте его вместе с ребенком, причем лучше не пустой. Положите внутрь несколько книг и посмотрите, удобно ли двигаться. Тяжелые учебники и тетради размещайте ближе к спине, а более легкие вещи в наружных отделениях. Так нагрузка распределяется разумнее. И еще одна важная деталь – светоотражатели. Осенью темнеет рано, поэтому они особенно важны по дороге в школу и домой. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Пусть новый учебный год начнется с хорошего настроения.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.
3: О погоде в Даугавпилсе и окрестностях на понедельник, 17 августа. Этот день принесет небольшой дождь днем и ночью. Температура воздуха составит от 13 градусов ночью до 21 градуса днем. Западный ветер будет дуть со скоростью 10 миль в час, а относительная влажность воздуха зафиксируется на отметке 70%. Вероятность осадков как днем, так и ночью составляет 35%.
4: Мне с тобою тепло, столько лет наш огонь горит, и не хватит слов рассказать.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

Присоединяйтесь сегодня с 12 до 15 часов к программе поздравлений на волне радио Алиса Плюс. Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или Ватсап 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

Я замерз, укутываясь в твой холод, и пошел на улицу встречать лето. А лето — это маленькая жизнь. Лето — это маленькая жизнь. Порознь тихо подрастает на

0: Зона поздравлений.
1: Добрый день, Даугавпилс. Добрый день всем слушателям радио «Алиса Плюс». Ближайшие три часа мы проведем вместе, без необходимости куда-то торопиться. Особенно, если вы сейчас за рулем. Пожалуйста, не спешите никуда, мы за вас всегда переживаем. Если вы на работе, работайте, а мы будем тихонечко создавать музыкальный фон. Если вы дома, надеюсь, у вас сегодня тот самый день, когда можно наконец допить кофе, пока он еще горячий, а не с минусовой температурой, стоит давно забытый. Ну а если вы просто идете по городу любимому, оглядывайтесь по сторонам. Иногда мы настолько привыкаем к знакомым улицам, что перестаем замечать, насколько красив наш город. Ну и, конечно же, пишите, передавайте приветы или поздравляйте. Сегодня точно найдется повод с чем и кого. 17 августа на календаре. Телефон прямого эфира 654-25-00. Звоните, присылайте сообщение на номер 2020-1016.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Ну что ж, как я люблю сказать, главное начать хоть что-то отмечать. И, конечно же, я не сомневалась, что сегодня, несмотря на то, что понедельник, и так не хотелось большинству из нас на работу, я тому не исключение, для кого-то этот день не просто понедельник, и не просто начало новой недели, не просто будний день, праздничным. Праздничным понедельник этот является сегодня, например, для Лидии Гернете. Лидочку Гернете. Друзья, поздравляю с днем рождения, Лидия. Начнем с пожеланий. Летят часы, сменяются года, но в этот миг притормозит пусть время. И пусть горит счастливая звезда твой чудный, освещая день рождения. Пусть все, что загадаешь, ты сейчас исполнится, препятствий не встречая. И будет в сердце радости запас, и дома ждут всегда с горячим чаем. К успеху пусть протянутся мосты, не будет в жизни зла и огорчений. Согреется душа от доброты, от трогательных радостных мгновений. Лидочка, мы присоединимся к таким замечательным пожеланиям от ваших друзей.

0: Что для тебя значит лес? Место для отдыха, семейные традиции или источник дохода? Диж Озлс Межи и Пирцфест 2026 приглашают принять участие в опросе. Зайди на сайт dijozlsmezhi.lv, заполни анкету и участвуй в розыгрыше ценных призов. Ты можешь выиграть билеты на фестиваль благополучия, подарочные карты Касину Кай или главный приз – роботизированный газонокосильщик Айнхел. Заполни анкету уже сегодня. dijozlsmezhi.lv.
1: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лабби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположенный в Эник-Чай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лабби Парк в Эник-Чай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labbyparkas.lt и на Facebook-странице Лабби Паркас.
2: Meklējiet, kur izdevīgi nodot metāllūžņus? Brauciet pie mums uz VT-LOM. Mēs iepērkam metāllūžņus par augstām cenām. Melno un krāsaino metālu, akumulātorus, kabeļus, caurules, skaidas un daudz ko citu. Ātri, ērti un uzticami. Tas ir VT-LOM.
3: Strādājam gan ar privātpersonām, gan ar uzņēmumiem.
2: VT-LOM Daugavpilī, Dunduru ielā 5E.
3: Taurunis 255 06 255
2: Krāmē un brauc!
4: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtāluņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai! Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.
5: Весь август в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 скидка 25% на все украшения с цветными камнями. Откройте для себя великолепие рубинов, сапфиров, топазов, гранатов и других драгоценных и полудрагоценных камней. Яркие оттенки, благородное сияние и неповторимая красота природы в каждом украшении. Цвет, который вдохновляет, камни, которые восхищают. Добавьте своему лету больше роскоши, блеска и ярких эмоций. Ждем вас в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1.
6: Laiks sākt kopā ar Sportland. Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance.

0: visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaide. Viss nepieciešamais jaunās sezonas sākumam Sportland veikalos visā Latvijā un internetā. Sportland LV, Sportland, esi pirmais!
1: Что это такое? В Евроаптеке краткие цены. У нас скидка 60% на все товары собственных брендов. На косметику Dermedic, Numismed, пищевые добавки Allwell и Forday. И еще на товары 18 других брендов. Только до 23 августа лови 60% скидку, покупая любые два товара собственных брендов и предъявив карту Medus. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь. В эфире программа поздравлений.
3: Сегодня начался понедельник с праздничного настроения, с пожеланий.

И комплиментов у АИМЛ на ЧАЕЧКА. С юбилеем поздравляют вас с круглой датой ваши коллеги. От всего сердца желают радостных, счастливых, здоровых и долгих лет. Пусть душа поет, мудрость копится, глаза сияют, красота необратимо сохраняется, и рядом всегда будут любящие родные.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Есть вещи, которые совершенно не требуют от нас каких-то больших усилий. Открыть окно, впустив тем самым в любое помещение, будь то дом или рабочий офис, воздух свежий. Поставить чайник, позвонить человеку, с которым давно не разговаривали, выйти вечером на прогулку без конкретной какой-то цели и не считая эти 7, 8, 10 тысяч шагов. Послушать любимую песню, в конце концов. Вы знаете, мне кажется, что мы, взрослые, часто думаем, что отдых должен быть каким-то масштабным. Море, отель, путешествия, выходные где-нибудь обязательно далеко от дома. А иногда отдых — это просто 10-15 минут тишины. И чтобы никто не спрашивал, а что мы сегодня будем делать? Ничего не будем делать. Просто жить в моменте будем.

0: ja. Redzes festivāls Visionete Optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te! Vairāk uzzini Visionete LV!
1: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Ticu veiksmei, veiksmei, jā gan.
2: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimē Top dāvanu kartes 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
3: Top!
4: В Даугавпилсе свои двери открывает новая клиника «Урагим». Это современная частная урологическая и гинекологическая клиника на улице Райня, 26Б. С 3 августа будут доступны консультации гинеколога Аллы Александровой, а также гинекологическое и акушерское ультразвуковое обследование. Записаться на прием можно по телефону 202-203-03. Клиника доступна для людей с ограниченными функциональными возможностями.
5: Металлолом стал мец, давай, много денег выручай. Металлолом стал мец, давай.
6: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
5: Металлолом стал мец, давай.
7: Все лучше, чем кажется. Оставайтесь на лучшее. Радио Алиса Плюс. В эфире программа поздравлений.
8: Любимые доченьки Милане и Луцика, родители шлют привет и поздравления с первой серьезной в жизни датой, с юбилеем 10 лет. Вот это праздник в семье. Хотим поздравить нашу любимую доченьку Миланию с юбилеем. Желаем нашей чудесной доченьке море радости, верных друзей, ярких открытий и улыбок. Пусть эта первая круглая дата принесет много сказочных мгновений, а каждый день будет наполнен счастьем, вдохновением и любовью. Всегда с тобой. Всегда за тебя, твоя семья.

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: Если у вас нет планов на сегодняшний вечер, а дома просто так сидеть не хочется, можете культурно обогатить этот вечер понедельника. Напомню, что именно сегодня в 6 часов вечера во Дворце культуры Молодежный театр «Аура» приглашает на необычный спектакль «Homo Digitalis». Динамичный, порой ироничный, трогательный спектакль о подростках, которые случайно попадают в будущее и пытаются понять, как не потерять самое важное – эмоции, дружбу, творчество, ну и, конечно, самих себя. Зрителей ждет калейдоскоп музыки, движения, юмора, неожиданных поворотов. Это спектакль, который не учит, а увлекает и позволяет каждому самому сделать свои выводы. История, после которой хочется отложить телефон хотя бы на мгновение и переосмыслить немножечко свой путь, свою жизнь. Спектакль будет проходить на русском языке. Стоимость билета 3 евро. Билеты доступны еще на сайте Билеш у Парадизе и в кассе Даугавпилсского дворца культуры. Сегодня в 6 часов вечера на сцене Дворца культуры спектакль «Homo Digitalis». Приходите.
0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.

0: На радио Алиса Плюс. Программа поздравлений.
1: Просто послушать песню, да, такие просьбы тоже мы принимаем в рамках прямого эфира каждый будний день на радио Алиса Плюс. Просто так послушать для настроения сегодня королеву красоты Дмитрий Колдун в эфире.

0: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
1: Донер Кинг – это вкусно, сочно, мощно. В Донер Кинг легендарные хрустящие кебабы, сытные кебаб-боксы, аппетитное кебаб-мясо в пышном турецком хлебе. Приезжайте и убедитесь сами. Даугавпилс, Сакню 21, Краслова, Аронсона 5А. Номер для предзаказов 280-80-500. Или заказывайте доставку через Bolt Food. Донер Кинг – правильный выбор, когда проголодался.
2: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Размер имеет значение.
4: Смотря для чего.
3: Конечно, для хлеба.
4: Размер хлеба Latvijas maiznieks Lielmaize имеет значение.
3: Купи один из 9 видов хлеба Lielmaize и выиграй автомобиль Купра или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maiznieks.lv. Lielmaize. Потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.
5: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись. И передай дальше. Алиса Плюс.
6: В эфире программа поздравлений.
7: С юбилеем в этом году и в этот день принимает поздравления Вита Петкова. Подруги Жанна и Света никогда не забывают об этом праздничном событии и всегда рады его приукрасить пожеланиями. В данном случае, Вита, для вас с юбилеем, наша дорогая. Желаем тебе отбросить все сомнения и страхи и смело идти навстречу своим мечтам. Пусть твоя энергия никогда не иссякает. Здоровье позволяет активно путешествовать и танцевать до утра. А финансовая стабильность дает возможность баловать себя и своих близких. Будь на волне счастья, радости и любви. Когда же, как не сейчас, добавляют подружки. Вит, мы к ним присоединяемся. К пожеланиям, к этим замечательным с юбилеем. Встречайте свой возраст с радостью. Любой возраст.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Программа поздравлений – это еще возможность порадовать кого-то близкого частыми приветами. И пусть они будут даже в каждой программе, в каждом эфире. Главное, что человек ждет, надеется, и надежды эти всегда оправданы. Виталий Абрамов, у меня для вас очередной привет. От ваших родных передаем большой привет папе, пишут. Выбрав украшением к этому привету для поднятия настроения вам песню «За друзей». Анатолий Полотно, Федор Карманов в эфире. Виталий, я очень надеюсь, что привет.

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: Никуда не торопясь, первый час нашего большого эфира, тем не менее, подходит к завершению, но это только начало. Если вы недавно присоединились, то вы слушаете радио «Алиса Плюс», и впереди еще целых два часа музыки, разговоров, конечно же, ваших поздравлений и приветов.

0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
1: А в этом часе у меня предусмотрены паузы информационные. С нами сегодня снова LEDACCESS.LV. LEDACCESS.LV 13 лет на рынке, крупнейший магазин LED-освещения, предлагающие камеры видеонаблюдения, обогреватели, роботы-газонокосилки и многое другое. С этим многим другим вы всегда можете ознакомиться, зайдя на сайт LEDACCESS.LV. И весь август, напомню, по промокоду Алис Плюс действует скидка 10% на весь ассортимент. Ну а у нас впереди в этом часе очередной конкурс.
0: Программа поздравлений.

0: На радио Алиса Плюс. Программа поздравлений.
1: Пришло сообщение от нашей слушательницы Елены. Леночка пишет: «Здравствуйте, Алиса Плюс. Сегодня в нашей семье праздничный день. Хочу поздравить своего супруга Виталия Михальчука с днем рождения. Родной мой, от души тебе желаю успешно жить, во всем преуспевая. В душе спокойствие, а сердцу лишь тепла, чтоб жизнь твоя счастливую была». Так гармонично на музыку ложатся эти слова. Виталий, для вас песня в исполнении Тамары Кутидзе «Ты подарил мне все» музыкальным подарком от жены звучит в эфире.

0: Mans mazdās zināšanas krāja kā saules baterija, centīgs kā pēcītis, gloži kā es, pa veikalu depo staigādams. Ko meklēju, to atrodu. Skolniekam skolas somu, rakstām galdu, burtnīcas un krāsas, bet pašam remonta un būves lietas. Grozies kā gribi, veikalā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
1: Вам нужен красивый диван, мягкое кресло или удобная кровать? Тогда приходите в мебельный салон «Ларус». У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Яркая, стильная и качественная мебель из Италии и Испании. Диваны из Финляндии и Эстонии. Кровати, шкафы, комоды, секции. Мебель школьникам, покрывало. Идеи для подарков. Ассортимент товара вас приятно удивит. Ждем. Мебельный салон «Ларус». Инженеру 1. В интернете larus.lv. Звоните 654. 40-399.
2: Ищите идеи, как весело провести время с семьей? Лаби

0: брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
1: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС-96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
0: 29 50 40 89.
2: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс. Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио Алиса Плюс.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Я делаю еще одну паузу и напоминаю, что в этом часе с нами компания LED Access LV. Крупнейший магазин LED-освещения в Балтии уже 13 лет на рынке. Ну, а у нас конкурс. Как всегда, конкурс с компанией LED Access LV. Я готова озвучить вопрос сегодняшнего конкурса. Победителю достанется приз, предоставленный компанией. И это сегодня... Хорошие какие призы предоставляет компания LED Access LV, сама бы выиграла.

0: Гравала сегодня, это комплект садовой гирлянды в винтажном стиле. Вот рядышком со мной как раз лежит этот набор. Чудесные варианты ответов ваши присылайте обычными смс на номер 2020-1016, не используя приложение Viber и WhatsApp. Обычные смс. Таковы условия конкурса. Ну и победителем, как всегда, будет первый правильный ответ. А теперь, внимание, вопрос сегодняшнего конкурса. Итак, ledaccess.lv. Есть сайт, где можно ознакомиться со всем ассортиментом, найти что-то нужное для себя, оформить заказ, и компания предлагает доставку. Куда доставляются заказы? В страны Балтии, то есть в любую из балтийских стран. В страны Балтии или только по всей Латвии, или только в пределах Риги. Вариант ответа. В пределах Риги, в страны Балтии, по всей Латвии. Жду на номер 2020-1016 и в завершении часа подведем итоги конкурса.
1: В эфире программа поздравлений.

0: Redzes festivāls Vizionete Optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te! Vairāk uzzini Vizionete LV!
1: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
2: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
3: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
2: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
3: Код медицинского учреждения 00100280.
4: Новая жизнь начинается неожиданно. Не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
5: Алиса Плюс.

0: эфире программа поздравлений.
1: Одна из композиций в исполнении Игоря Николаева, а именно «У нее бездонные глаза украсит привет с любовью», конечно же, как всегда, солнечный. Антонини от Евгения.

0: Программа поздравлений.
1: Еще одна пауза в пути у меня для информации. Я напоминаю, что в этом часе с нами компания LEDAC CSLV. Свет для дома, прожектор для двора, освещение для гаража. Все это можно найти на ledaccs.lv. Но магазин интересен не только освещением. Здесь вы найдете технику для сада, выбор есть, товары для гаража, автомобили, оборудование для кемпинга, видеонаблюдение, система безопасности, кондиционер, товары для спорта и хобби. Можно бесконечно перечислять этот ассортимент из тысяч позиций состоящих. Если вы цените широкий выбор, заходите на ledaccs.lv и напомню, что в августе действует 10% скидка по промо коду Алиса Плюс. Ну и конкурс сейчас у нас в действии. Конкурс, и еще раз повторю вопрос. LEDAccess.lv предлагает доставку. Доставку любого товара, который есть на сайте. В пределах каких границ осуществляется доставка? Только в пределах Риги, в пределах всей Латвии или в пределах стран Балтии? Варианты ответов на номер 2020-1016. Пока правильного нет.
0: Программа поздравлений на 101.6 FM.

0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
1: Вот все-таки хорошо, что когда-то, много лет назад, группа «Машина времени» спела песню «Поворот». Она сразу стала на первой позиции, сразу стала хитом, и вот уже на протяжении многих лет по-прежнему популярна, и очень часто в программе поздравлений звучит музыкальным подарком. Сегодня снова выбрана в этой функции и будет звучать для Виталия Михальчука. Виталий, выбор этот сделали ваши друзья Андрей и Люба. Поздравляют. Пусть здоровье не подводит, а энергия кипит. Пусть удача рядом бродит и судьба благоволит. Желаем в твой день рождения, чтобы всегда и все в жизни было отлично. И в работе, и в дружбе, и в жизни личной. И мы от всей души того же, Виталий, еще раз с днем рождения.

0: Программа поздравлений.
1: Людмила Федорова передает привет своим одноклассникам, выпускникам школы продленного дня, выпуск 75-го года прошлого столетия, конечно же. Песня в исполнении вокально-инструментального ансамбля «Синяя птица», там, где клен шумит, украсит этот привет.

0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: Делаю еще одну паузу информационную, чтобы напомнить, в этом часе с нами компания LEDACCESS LV. Это интернет-магазин и физический магазин. Есть в Риге, напомню, на улице ЦСВНС 15А находится. В магазине, в интернет-магазине в том числе, собран широкий ассортимент товаров для дома, сада, работы, отдыха, LED-лампы, светильники, решения для промышленных и помещений для офиса, садовое освещение, солнечные системы, техника для сада, товары для автомобиля, кемпинга, отдыха, хобби. Можно перечислять бесконечно. Если не знаете, какой вариант подойдет именно вам, специалисты LEDACCESS LV всегда помогут подобрать подходящее для вас решение. И если вы находитесь не в Риге, доставка – это тоже одна из услуг, которую предлагает компания. Заходите на сайт ledacces.lv, знакомьтесь с ассортиментом и выбирайте что-то нужное, что-то важное для вас.
0: В эфире программа поздравлений.

0: kaimiņ, nepazinu. Bagāts būsi.
1: Jau esmu. Man galva pilna ar idejām. Jāsāk mācīties un likt lietā.
0: Ko tad jaunu mācīsies?
1: Santehniku un apkuri. Arī siltināšana jāapgūst. Tagad tik uz depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
2: В августе на небе сияют звезды, но в Мэнэс аптеке сияют особенно выгодные цены. Начался месяц звездных цен. Специальные предложения на пищевые добавки, косметику и другие товары. Весь август не пропустите звездные цены в Мэнэс аптеке. Предложения действительны при наличии карты Веселыба. Скидки не распространяются на медикаменты.
3: Пищевая добавка не изменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Мэнэс аптека. Рецепт твоего здоровья.
4: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
5: Доброе утро, планета!
4: Успейте купить билеты на FridayTicket.com. Лучшее украшение – отличное настроение. На радио Алиса Плюс. В эфире программа поздравлений.
6: Вряд ли найдется хотя бы один день в календаре, неважно какое это время года, который оставлен без праздничных событий каких-то личных. Ведь каждый день появляется кто-то на свет и далее с течением лет отмечает свой очередной день рождения, годовщину свадьбы или какое-то другое памятное событие, связанное с определенной датой. Вот так и сегодня праздничное событие в жизни Иветы Романцевой. День рождения Ивета. Мама с папой поздравляют. У родителей этот день тоже праздничный. Каждый год мама с папой с праздником вас, с днем рождения дочери. Ивета, для вас пожелание от родителей. Доченька, поздравляем тебя. Тебе может показаться, что ты уже взрослая, но для нас ты всегда будешь нашей маленькой девочкой. Желаем тебе несказанного счастья, теплоты, добра от окружающих, преданных друзей, истинной настоящей любви и, конечно, крепкого здоровья. Пусть сбываются твои заветные мечты, и пусть всю жизнь тебе сопутствует удача.
7: В рамочке картинка, на картинке я и ты.

0: эфире программа поздравлений.
1: Есть интересная особенность у маленьких городов. И Даугавпилс тоже относительно маленький, особенно для тех, кто родился в любимом городе. Когда живешь в таких городах долго, кажется, что ты уже все видел, все улицы знаешь, все знакомые места знаешь, знаешь, где вкусный кофе, знаешь, где припарковаться, знаешь, какой магазин работает дольше. Но стоит приехать человеку из другого города, и он вдруг спрашивает, а ты там был? И ты такой, где? И выясняется, что в 5 минутах от твоего дома есть место, о существовании которого ты даже не подозревал. Поэтому иногда туристам полезно побыть даже в собственном городе. Посмотрите на Даугавпилс чужими глазами. Наверняка найдете что-то новое. Даже не сомневаюсь в этом.
2: Послушай, что если счастье — это там, где ты и я. Живем себе, не горюем. Может, вот он какой. Настоящий дом.

0: Программа поздравлений.
1: Делаю паузу еще одну информационную. Напоминаю, что в этом часе с нами компания LED-акция СЛВ, крупнейший магазин LED-освещения. Хотя ассортимент давно уже вышел за пределы только освещения. В Балтии компания, крупнейший магазин LED-освещения в Балтии, предлагает свой товар в магазине. В Риге есть физический магазин и предлагает свой товар на сайте ledaccess.lv. И одна из услуг – это доставка. Так что смело заходите на сайт, выбирайте что-то нужное для себя и осуществляйте доставку товара. А мне пора подвести итоги конкурса. Но для начала я повторю, конечно же, вопрос. Итак, я сказала, что есть услуга доставки у LED-акция СЛВ. В каких пределах осуществляется доставка? Только в пределах Риги, только в пределах Латвии или по всем странам Балтии распространяется? И правильный ответ – по всей Латвии. И я в предыдущих наших эфирах, рассказывая о LED-акция СЛВ, не раз об этом говорила. По всей Латвии осуществляется доставка любого товара, представленного на сайте. И первый правильный ответ пришел с номера, я называю последние 5 цифр, 07069. 07069. Поздравляем победителя. Инструкцию по получению вашего приза сейчас отправлю вам сообщением. И сразу скажу нашим слушателям, что следующий конкурс состоится, будет 20 августа. Совсем скоро.
0: Программа поздравлений на 101.6 FM.

0: на радио «Алиса Плюс». Программа поздравлений.
1: А всем еще раз доброго дня. Почти целый час в нашем распоряжении. Если остались у вас еще поводы праздничные для сегодняшнего понедельника, 17 августа, на календаре, то есть еще время озвучить их в эфире. Дни рождения, годовщины, какие-то личные маленькие победы. Все это подходит для поводов для поздравлений. Звоните 654-25-00, присылайте сообщение на номер 22.

0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: Я уже привыкла, что в третьем часе очень много ваших просьб. Просто так послушайте композицию для себя или кому-то посвятить песню, тоже не добавляя каких-то лишних слов. Вообще слова в большинстве случаев и не нужны. Тут главное правильно выбрать песню. Она все скажет лучше всяких

0: или на tavex.lv.
1: Внимание! Физические драгметаллы способны вызвать чувство независимости и спокойствия за свои накопления.
2: Что это такое? В Евроаптеке краткие цены. У нас скидка 60% на все товары собственных брендов. На косметику Dermedic, Numismed, пищевые добавки Allwell и Forday. И еще на товары 18 других брендов. Только до 23 августа лови 60% скидку, покупая любые два товара собственных брендов и предъявив карту Medus. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание.
3: Muzikālais augusts Daugavpilī 20. augustā aicinām uz Vienības nama koncertzāli. Pulksten 18. koncertprogramma Kur klejo sirds. Harizmātiskā muzikālā dialogā uz skatuves satiksies Latvijas soprāns Vera Taļerko un kolumbiešu pianists Cezārs Kanjons. Pulksten 19.30 muzikālā augusta koncertu virkni turpinās Daugavpils akordionistu orkestris un basku zemes akordionists Hermosa Sančes Gorka. Dirigente Tatjana Saratova. Tiekamies Daugavpilī muzikālā augusta 3. ceturtdienas koncertos. Informācija vienībasnams.lv un biļešuparadīze.lv.
4: Cenas zeltenas tik skaistas.

0: Akcijas nāk un iet, zilas cenas nepārīt.
1: Maksimā, lai nekā netrūktu.
2: Как же хорошо, когда все хорошо.
1: Алиса Плюс. В эфире программа поздравлений.
3: Женщине милой, доброй и классной. Так начинаются пожелания, адресованные Карине Исаевой. Карина сегодня в праздничном настроении, став на целый год счастливее находится. Кариночка, от Яны и Димы эти пожелания. Женщине милой, доброй и классной, яркой, красивой и самой прекрасной. Счастья желаем, добра и везения в праздник чудесный в твой день рождения. Чтоб улыбалась, ловя вдохновение, мы поздравляем тебя с днем рождения, жизни веселой, здоровья тебе, долгих лет, жизни, прекрасной судьбе.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Здравствуйте, любимое радио. Так начинается сообщение. Здравствуйте, здравствуйте. Хотелось бы познакомиться с мужчиной. Самостоятельным, без вредных привычек, от 40 до 48 лет. Номер телефона контактный 28-993-740. 28-993-740.

0: Voices of Enigma. 30 августа. Дворец культуры Даугавпилса. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishoparadise.lv.
1: Вам нужен красивый диван, мягкое кресло или удобная кровать? Тогда приходите в мебельный салон «Ларус». У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Яркая, стильная и качественная мебель из Италии и Испании. Диваны из Финляндии и Эстонии. Кровати, шкафы, комоды, секции. Мебель школьникам, покрывала. Идеи для подарков. Ассортимент товара вас приятно удивит. Ждем. Мебельный салон «Ларус». Инженеру 1. В интернете larus.lv. Звоните 654 40-399.
2: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк, расположенный в Эник-Чай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эник-Чай. Это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице «Лаби Паркас».
3: Акционерное общество «Латвияс Кредит Немей Полизибс Программа». Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. С начала деятельности мы объединили кредиты на общую сумму свыше 200 миллионов евро для 45 тысяч лиц. Мы часто превосходили другие предложения, когда требовался займ для объединения кредитов, рефинансирования, приобретения производственного оборудования, ремонта офиса, покупки служебного автомобиля или других целей. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
4: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100-280.
0: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни. В эфире

0: Программа поздравлений.
1: Еще одним поздравлением порадую сейчас Ивету Романцеву. Иветочка, сестра Дина поздравляет. Моя старшая сестренка, пишет Дина, в твой день рождения желаю тебе всего, о чем мечтаешь, чего на самом деле хочешь. Пусть будет так, как просит сердце. Пускай в твоей жизни отсутствуют факторы плохого настроения и постоянно возникают причины для радости. Желаю тебе, конечно же, здоровья, энтузиазма, вдохновения, крепкой любви и сладкого счастья побольше.

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: Оглянись, незнакомый прохожий, мне твой взгляд неподкупный знаком. Может, я это только моложе, не всегда мы себя узнаем. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая.

себя. Нас тогда без усмешек встречали все цветы на дорогах земли. Мы друзей

0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
1: А вот уж наверняка кто-нибудь сегодня, поздравляя семью Зиновьевых, кричал горько Фаине и Саше. Фаиночка, Александр, с годовщиной свадьбы вас поздравляет сегодня Аня и Витя. Мы присоединимся к их пожеланиям. Поздравляем с годовщиной новую ваш союз семейный и желаем, чтобы слаще месяца медового ваша жизнь текла, тревог не зная. Фаиночка, любви, Александр, вам еще на долгие-долгие годы совместного пути.

0: поздравлений.
1: Коллективное поздравление. Коллектив поздравляет сегодня Олега Сайковского с днем рождения. Олег, я очень надеюсь, что вы слышите сейчас меня, потому что я готова озвучить вам пожелания от ваших коллег. Желают в день рождения успеха, везения и счастья от души. Пусть будет жизнь полна добра и смеха, эмоций ярких, праздников больших. Пусть все, чего захочешь ты, случится. О чем мечтаешь, все произойдет. И что тебе сегодня только снится, пусть непременно наяву придет. Так что запоминайте, Олег, сны, что там вам снится, и пускай действительно все самое важное, самое нужное, самое желанное почаще происходит в вашей жизни. Так приятно осознавать, что в коллективе знают ваши вкусовые предпочтения. Иначе песня была бы какая-нибудь банальная, в которой звучат слова «С днем рождения». А так, группа Би-2, «Компромисс». Олег, для вас. С днем рождения.

0: laimiņ, nepazinu. Bagāts būsi.
1: Jau esmu. Man galva pilna ar idejām. Jāsāk mācīties un likt lietā.
0: Ko tad jaunu mācīsies?
1: Santehniku un apkuri. Arī siltināšana jāapgūst. Tagad tik uz depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
2: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
3: Veselība, svaigums. Laba pašsajūta sākas tavā iepirkuma groziņā. Vietējā veikalā tu vienmēr svaigi, vienmēr izdevīgi.
4: No 12. Līdz 18. Augustam Latvijas jaunie kartupeļi 35 centi kilogramā un Latvijas tomāti 1 eiro 39 centi kilogramā.
5: Iegūsti jaunu profesiju un atklāji vairāk iespēju. Mācību centrs BUTS Daugavpilī aicina tevi apgūt pieprasītas specialitātes. Metinātājs, elektriķis vai aprūpētājs. Mācības notiek vakaros un pats galvenais – pilnīgi bez maksas. Visus izdevumus sedz ar Eiropas fonda atbalstu. Jauna kvalifikācija dažu mēnešu laikā – tavs drošais solis uz stabilu nākotni. Vietu skaits ir ierobežots. Mācību centrs BUTS – Varšavas ielā 24. Tālrunis 266-857-27.
6: Металлолом Сталмец, давай, много денег выручай. Металлолом Сталмец, давай.
7: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Сталмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на sталмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
6: Металлолом Сталмец, давай.
8: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.
9: На радио Алиса Плюс. Программа поздравлений.
10: Поздравления с днем рождения. Следующее адресовано Галине Данилиной. Галина, внуки поздравляют вас. Дорогая наша бабулечка, поздравляем тебя с днем рождения. Желаем тебе никогда не терять интерес к жизни, всегда находить повод для улыбки и оставаться такой же активной и любознательной. Пусть твои дни проходят легко и беззаботно. Окружающие люди радуют своим вниманием, а мы, твои внуки, всегда будем рядом, чтобы поддержать и обнять. И добавляют, ты наше сокровище.

0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: Мы постепенно подходим к последним минутам нашего большого эфира, и у меня осталась неисполненная лишь одна музыкальная просьба, и она уже начинает исполняться. Тет-а-тет, Юрий Шатунов в эфире.

0: В эфире программа поздравлений.
1: А ну что, любимый город, ну что, наши замечательные слушатели, 3 часа снова пролетели. Пролетели незаметно быстро, но осознание того, что успели мы многое сделать, согревает. Спасибо всем, кто был с нами. Отдельное спасибо тем, кто сегодня, может быть, включил радио «Алиса Плюс» случайно. Надеюсь, после этих 3 часов мы уже с вами не просто случайные какие-то знакомые. Берегите себя, берегите своих людей, не откладывайте звонок человеку, которого любите. И не бойтесь иногда остановиться, не забывайте замечать хорошие моменты, потому что именно из них, если подумать, состоит большая, большая часть нашей жизни. Спасибо еще раз и услышимся завтра.

0: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
1: Искусственный интеллект уже давно стал частью нашей повседневной жизни. Мы спрашиваем его о работе, учебе, бытовых проблемах и даже о самочувствии. Но когда речь идет о здоровье, специалисты советуют не воспринимать ответ нейросети как диагноз. У микрофона Юлия Сергачева. Сегодня полезные рекомендации будут от специалистов Службы неотложной медицинской помощи Латвии. И они напоминают, что искусственный интеллект не может осмотреть человека, измерить показатели здоровья и задать все необходимые уточняющие вопросы. Он может как переоценить серьезность состояния, так и наоборот не заметить важный симптом. Не стоит самостоятельно ставить себе диагноз или решать, нужна ли экстренная помощь, только на основании ответа искусственного интеллекта. При проблемах со здоровьем лучше обратитесь к семейному врачу, а если вопрос возник вне его рабочего времени, получить консультацию можно по телефону 660 16 201. И если медицинский специалист после консультации видит признаки серьезного состояния, он подскажет, нужна ли неотложная помощь или обращение в больницу. Искусственный интеллект может быть полезным источником общей информации, но заменить медицинского работника он не может. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Берегите себя и свое здоровье.
0: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

замотал, и тебя замотал. Ты попал, малыш, да и я попала. Но зачем ты прикипел, я предупреждала. Я тебе ведь говорил, мы слишком разные. Хочу уютный дом, ты хочешь праздновать. Как не подгоняю, увы, не сойдутся пазлы. Снова в ту же реку, по новой лезть опасно. Я люблю сериалы, деньги, тяжелый люкс.

0: на плюс.
1: Несколько слов о погоде. Согласно прогнозу синоптиков, в продолжении дня в Даугавпилсе будет преимущественно облачно, присутствует вероятность кратковременного дождя. Температура воздуха не поднимется выше отметки плюс 20 градусов, а в ночные часы опустится до плюс 12. Направление ветра юго-западное, переходящее в западное, скорость в порывах до 8 метров в секунду.
2: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
3: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
2: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
3: Код медицинского учреждения 00100-0280.

0: Muzikālais augusts Daugavpilī. 27. augustā Vienības namā koncertzālē pulksten 18. Orķestra Daugavpils simfoneta 19. koncertsezonas atklāšana. Šopēns, Beethovens un Aurēlija Šimkus. Koncerta pirmajā daļā Renāta Cvečkovska simfoniskās ikonas Didahē pirmatskaņojums un Friderika Šopēna otrais klavierkoncerts Fā minorā. Pie klavieriem Aurēlija Šimkus. Koncerta otrajā daļā Ludviga van Beethovena 7. Simfonija La mažorā. Tiekamies Daugavpilī 27. augustā Orķestra Daugavpils simfoneta koncertā. Informācija vienībasnamas.lv un biļešuparadīze.lv.
1: Redzes festivāls Visionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Visionete LV.
2: Современные матрасы Левиато от Гентару Мебелес – это новый уровень отдыха. Это передовые технологии, комфорт и роскошь. Ортопедические матрасы Левиато созданы для совершенного сна. Только в салонах Гентару Мебелес. Сейчас скидка 30% на все матрасы Левиато. GentaroMebelis.lv.
3: Донер Кинг – это вкусно, сочно, мощно. В Донер Кинг легендарные хрустящие кебабы, сытные кебаб-боксы, аппетитное кебаб-мясо в пышном турецком хлебе. Приезжайте и убедитесь сами. Даугавпилс Сакню 21, Краслова Аронсона 5А. Номер для предзаказов 280

0: Весь август в Golden Saga и ювелирной фабрике номер один скидка 25% на все украшения с цветными камнями. Откройте для себя великолепие рубинов, сапфиров, топазов, гранатов и других драгоценных и полудрагоценных камней. Яркие оттенки, благородное сияние и неповторимая красота природы в каждом украшении. Цвет, который вдохновляет, камни, которые восхищают. Добавьте своему лету больше роскоши, блеска и ярких эмоций. Ждем вас в Golden Saga и ювелирной фабрике номер один.
1: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

0: что если искусственный интеллект уже захватил будущее? Гаджеты заменили живое общение, а технологии знают о нас больше, чем мы сами. 17 августа в 18:00 в Даугавпилсском дворце культуры спектакль «Homo Digitalis» русского молодежного театра «Аура». Музыка, движение, юмор и неожиданные повороты в истории о подростках, которые пытаются сохранить в цифровом мире самое важное – дружбу, эмоции и самих себя. Спектакль на русском языке. Билеты по цене всего 3 евро на Билишу Парадизе и в кассе дворца культуры. Приходите всей семьей. 17 августа. «Homo Digitalis». Спектакль, после которого точно будет о чем поговорить.
1: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
2: Tev jau ir kredīti?
1: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
2: Oho!
1: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Muzikālais augusts Daugavpilī 20. augustā aicinām uz Vienības nama koncertzāli. Pulksten 18. koncertprogramma Kur klejo sirds. Karizmātiskā muzikālā dialogā uz skatuves satiksies Latvijas soprāns Vera Taļerko un kolumbiešu pienis Cezārs Kanjons. Pulksten 19.30 muzikālā augusta koncertu virknī turpinās Daugavpils akordionistu orkestris un basku zemes akordionists Hermosa Sančes Gorka. Dirigente Tatjana Saratova. Tiekamies Daugavpilī muzikālā augusta 3. ceturtdienas koncertos. Informācija vienībasnams.lv un biļešuparadīze.lv.
0: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
5: Начните новый учебный год в уютном доме. Только до 21 августа в Гентаро Мебелес прямые диваны и мягкие кровати со скидкой 15%. Мебельная коллекция Чарли со скидкой 20%. А матрас 1,60 м Nova Sleep Basic со скидкой 68%. Только 199 евро. Гентаро Мебелес ЛВ.
6: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
7: Все лучше, чем кажется.
8: Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

101.6 FM. Радіо Аліса Плюс.

дождись меня, через дожди храня свет моих глаз, свет моих грез, песни о нас. Знай, что пройдут дожди, только меня дождись, памяти нить

Любовь моя и признание ты забрала с собою. Мои мысли оставив раны, она меня не любила. Мои чувства погубила, сердце в трепешки разбила. Не моя.

0: всего в 70 километрах от Даугавпилса, в Литве, в поместье Ильзенберг, вы можете отправиться в незабываемое путешествие на электрическом катамаране по озеру Илгис. Спокойная водная гладь, уютная палуба со столиками и атмосфера старинной усадьбы в сопровождении увлекательных рассказов аудиогида сделает вашу прогулку особенной. Пригласите семью, друзей и отправляйтесь в плавание продолжительностью 1 час стоимостью от 12 евро с человека. Более подробная информация о водной прогулке и развлечениях на сайте ilzenbergas.lt.
1: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
2: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
1: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
2: Код медицинского учреждения 00100280.
3: Что это такое? В Евроаптеке краткие цены. У нас скидка 60% на все товары собственных брендов. На косметику Dermedic, Numismed, пищевые добавки Allwell и Fordey. И еще на товары 18 других брендов. Только до 23 августа лови 60% скидку, покупая любые два товара собственных брендов и предъявив карту Medus. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Vai izmēram ir nozīme?
5: Atkarīgs kam?
4: Protams, ka maizei.
5: Latvijas maiznieks lielmaiza izmēram ir nozīme.
4: Pēc kāda no 9 lielmaiza maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
6: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
7: Доброе утро, планета!
6: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
8: Šodien Radio Alise Plus ēterā, pulksten 18:00, klausies raidījumu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tas ir vērienīgs informatīvs projekts, kas visa 2026. Gada garumā iepazīstinās Latgales iedzīvotājus ar zaļajām pārmaiņām, ilgtspējīgu attīstību un to, kā klimata pārmaiņas jau ietekmē mūsu ikdienas dzīvi. Likumi un noteikumi, ekspertu un speciālistu viedokļi, atbalsta programmas un iespējas, kā arī reāli piemēri tam, kā reģions kļūst ilgtspējīgāks un klimatnoturīgāks. Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Šodien, pulksten 18:00. Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
9: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

находиться как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В районе улицы Смилшу потерялась кошка черного окраса без ошейника. Контактный номер телефона 20 380 057. Найден черный кошелек с документами на имя Евгений Бернард. Контактный номер телефона 28 828 209. 14 августа в Силане на центральном пляже была утеряна маленькая мягкая игрушка «Коричневая собачка». К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 26 600 509. Утеряны солнечные очки «Хамелеон». Контактный номер телефона 27 140 187. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Потеряли наш

0: Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смилшу 94А, бывший ресторан «Дзинтерс». И в интернете www.lemis.lv.
1: С листвой трется бережочек с волной, крестику ноль, с палочкой ноль.

0: плюс.
1: Несколько слов о погоде. Согласно прогнозу синоптиков, в продолжении дня в Даугавпилсе будет преимущественно облачно, присутствует вероятность кратковременного дождя, температура воздуха не поднимется выше отметки плюс 20 градусов, а в ночные часы опустится до плюс 12. Направление ветра юго-западное, переходящее в западное, скорость в порывах до 8 метров в секунду.
2: Ищете подарок на день рождения, свадьбу или юбилей? В Тавокс вы найдете слитки и монеты из золота и серебра для самых важных событий жизни. Это подарок, который хранит не только эмоции и воспоминания, но и реальную ценность на долгие годы. Монеты и слитки из золота и серебра – особенный подарок на любой вкус и бюджет. Выберите особенный подарок в филиале Тавокс Дитон или на tavox.lv. Тавокс – подарки, которые остаются ценными.

5 сентября в 12:00 культурный центр «Грива» приглашает на большой праздник урожая. Ярмарка ремесленников, домашних производителей и садоводов. Сезонные угощения, выставка цветов, фруктов и овощей. И настоящий аромат осени. На сцене любимой публикой Юрий Островский, ансамбль «Stage On» и творческие коллективы «Даугавпилса». А еще веселые семейные эстафеты с овощами и фруктами. Конкурсы на скорость и ловкость, традиции национальных общин, обмен рецептами и сытный суп, приготовленный прямо на костре. Приходите всей семьей. Будет вкусно, весело и по-настоящему душевно. 5 сентября в 12:00. Праздник урожая в культурном центре «Грива». Улица Коммунальная, 2.

0: brauc tikai dažus desmitus kilometru, un šādam attālumam elektroauto ir pilnīgi pietiekams arī ziemā. Tātad jautājums nav par to, vai tas strādā ideālos apstākļos. Jautājums ir par to, vai tas strādā ikdienā, un daudzos gadījumos atbilde ir jā. Zaļā mobilitāte sākas ar izvēli. Tava izvēle ietekmē nākotni.
1: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62 63.
2: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
3: Все лучше, чем кажется.
4: Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

0: Алиса Плюс. 101.6 FM.
1: Алиса Плюс.

этом. Хотела играть на рояле. Ты была светом, и я был светом. Мне жаль, что цветы в этой вазе завянут так

Я видел тех, кто падал, и тех, кто полетели. А жизнь, она ведь правда, похожа на качели. Где мы сидели парой, молчали и смотрели. Я помню эти взгляды, твои глаза блестели. Я уже теряю под ногами почву. Ведь любовь нас окрыляет, это точно. Снова на краю мира я стою. Ты не услышишь, но я для тебя пою. Поцелуй.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В районе улицы Смилшу потерялась кошка черного окраса без ошейника. Контактный номер телефона 20 380 057. Найден черный кошелек с документами на имя Евгений Бернард. Контактный номер телефона 28 828 209. 14 августа в Силане на центральном пляже была утеряна маленькая мягкая игрушка «Коричневая собачка». К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 26 600 509. Утеряны солнечные очки «Хамелеон». Контактный номер телефона 27 140 187. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

0: Jūtas festivāla biļetes, kā senukai dāvanu kartes vai galveno balvu Einhell robotizētais zāles pļāvējs. Aizpildi aptauju jau šodien dižozols.meži.lv.
1: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
2: Laiks sākt kopā ar Sportland! Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance, Puma, Vans, Converse un citu pasaulē atzītāko sporta un brīvā laika preču zīmolu apģērbu, apavu un mugursomu kolekcijas. Sportland veikalos visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaide. Viss nepieciešamais jaunās sezonas sākumam Sportland veikalos visā Latvijā un internetā Sportland.lv. Sportland. Esi pirmais!
3: Что это такое? В Евроаптеке краткие цены. У нас скидка 60% на все товары собственных брендов. На косметику Dermedic, Numismed, пищевые добавки Allwell и Forday. И еще на товары 18 других брендов. Только до 23 августа лови 60% скидку, покупая любые два товара собственных брендов и предъявив карту Medus. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Металлолом Сталмец, давай, много денег выручай. Металлолом Сталмец, давай.
5: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Сталмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на Сталмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
4: Металлолом Сталмец, давай.
6: Cenas dzeltenas tik skaidrs.

0: Akcijas nāk un iet, zilas cenas nepārīt.
1: Maksimā, lai nekā netrūktu. Помните, сколько бы вам не было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

земля, скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля, скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя.

0: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
1: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположен и Веникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк Веникчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас.
2: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
3: Но у тебя уже есть кредиты?
2: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Latvijas Credit Nemaju Palīdzības Programma». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
3: Ого!
2: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
4: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. LKPP.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
5: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство Rituals. Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство Rituals. Телефон 654-333-88. 654-333-88.
6: Магазин «Тава Техника» рад сообщить, что мы полностью готовы к новому садовому сезону. У нас вы найдете широкий ассортимент бензиновой и электрической техники для вашего участка по выгодным ценам. Кроме того, наш мастер профессионально подготовит вашу технику к новому сезону. Ждем вас по новому адресу. Даугавпилс, район Северного городка, улица Оду, 10. А также в нашем интернет-магазине tava-technika.lv.
7: В августе на небе сияют звезды. Но в Мэнес аптеке сияют особенно выгодные цены. Начался месяц звездных цен. В августе Magvit Plus и Magvit Go для мышц, нервов и энергии продаются за полцены от 9 евро 99 центов. Предложение действительно при наличии карты Веселыба.
8: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
7: Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
9: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись и передай дальше.
10: Алиса Плюс.

0: Что для тебя значит лес? Место для отдыха, семейные традиции или источник дохода? Диж Озлс Межи и Пирцфест 2026 приглашают принять участие в опросе. Зайди на сайт dijozlsmezhi.lv, заполни анкету и участвуй в розыгрыше ценных призов. Ты можешь выиграть билеты на фестиваль благополучия, подарочные карты Каси Нукай или главный приз – роботизированный газонокосильщик Айнхел. Заполни анкету уже сегодня. dijozlsmezhi.lv.
1: Ищите, куда выгодно сдать металлолом? Тогда вам к нам в Металлом. Покупая металлолом дорого, черный и цветной металл, аккумуляторы, кабель, трубы, стружку и многое другое. Быстрый расчет, честный вес, удобный вывоз и оплата сразу. Работаем с частными лицами и организациями. Вэтэлом. Надежная закупка металлолома в Даугавпилсе на Дундеру 5Е. Звоните прямо сейчас и узнайте цену за килограмм. Телефон 255-06-255. Загружай и приезжай.
2: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimē Top dāvanu kartes 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
3: Top!
4: Daugavpilī durvis ir vērusi jaunā Urogin klīnika. Mūsdienīga privātā uroloģijas un ginekoloģijas klīnika Rāņa ielā 26B. No 3. augusta klīnikā pacients pieņems ginekoloģe Alla Aleksandrova. Pieejamas ginekologa konsultācijas, ginekoloģiskā un grūtnieču ultrasonogrāfija. No 3. augusta būs iespējams pieteikt vizīti pa tālruni 20-220-303. Ārstniecības iestāde ir piemērota veselības aprūpas pakalpojumu sniegšanai personām ar funkcionāliem traucējumiem.
5: Начните новый учебный год в уютном доме. Только до 21 августа в Гентаро Мебелес прямые диваны и мягкие кровати со скидкой 15%. Мебельная коллекция Чарли со скидкой 20%. А матрас 1,60 м Nova Sleep Basic со скидкой 68%. Только 199 евро. Гентаро Мебелес ЛВ.
6: Šodien Radio Alise Plus ēterā, pulksten 18:00, klausies raidījumu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tas ir vērienīgs informatīvs projekts, kas visa 2026. Gada garumā iepazīstinās Latgales iedzīvotājus ar zaļajām pārmaiņām, ilgtspējīgu attīstību un to, kā klimata pārmaiņas jau ietekmē mūsu ikdienas dzīvi. Likumi un noteikumi, ekspertu un speciālistu viedokļi, atbalsta programmas un iespējas, kā arī reāli piemēri tam, kā reģions kļūst ilgtspējīgāks un klimatnoturīgāks. Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Šodien, pulksten 18:00. Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
7: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника. И не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
8: Алиса Плюс.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В районе улицы Смилшу потерялась кошка черного окраса без ошейника. Контактный номер телефона 20 380 057. Найден черный кошелек с документами на имя Евгений Бернард. Контактный номер телефона 28 828 209. 14 августа в Силане на центральном пляже была утеряна маленькая мягкая игрушка «Коричневая собачка». К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 26 600 509. Утеряны солнечные очки «Хамелеон». Контактный номер телефона 27 140 187. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

0: ko tev nozīmē mežs, vieta atpūtai, ģimenes tradīcijām vai ienākuma avots. Dižozols Meži un Pirtsfeste 2026 aicina piedalīties aptaujā. Dodies uz dižozolsmeži.lv, aizpildi anketu un piedalies vērtīgu balvu izlozē. Varu vaimēt labsajūtas festivāla biļetes, kā senukai dāvanu kartes vai galveno balvu Einhell robotizētais zāles pļāvējs. Aizpildi aptauju jau šodien dižozolsmeži.lv.
1: Meklējiet, kur izdevīgi nodot metāllūžņus? Brauciet pie mums uz VT-Lumu. Mēs iepērkam metāllūžņus par augstām cenām. Melno un krāsaino metālu, akumulatorus, kabeļus, caurules, skaidas un daudz ko citu. Ātri, ērti un uzticami. Tas ir VT-Lumu.
2: Strādājam gan ar privātpersonām, gan ar uzņēmumiem.
1: VT-Lumu Daugavpilī, Dunduru ielā 5E.
2: Taurunis 255 06 255.
1: Krāmē un brauc.
3: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
4: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
3: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
4: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP.lv.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
5: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtālruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.
6: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
7: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
6: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
7: Код медицинского учреждения 00100-280.
8: Весь август в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 скидка 25% на все украшения с цветными камнями. Откройте для себя великолепие рубинов, сапфиров, топазов, гранатов и других драгоценных и полудрагоценных камней. Яркие оттенки, благородное сияние и неповторимая красота природы в каждом украшении. Цвет, который вдохновляет, камни, которые восхищают. Добавьте своему лету больше роскоши, блеска и ярких эмоций. Ждем вас в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1.
9: Что это такое? В Евроаптеке краткие цены. У нас скидка 60% на все товары собственных брендов. На косметику Dermedic, Numismed, пищевые добавки Allwell и Forday. И еще на товары 18 других брендов. Только до 23 августа лови 60% скидку, покупая любые два товара собственных брендов и предъявив карту Medus. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
10: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

мы кассеты, вечер прошелестел. Выпито, съедено, сказано, спето все, дом опустел. Бабочка тенью ночной распластала крылья по фонарю. Слушай, а может быть что-то осталось? Пойду посмотрю.

0: на плюс.
1: Несколько слов о погоде. Согласно прогнозу синоптиков, в продолжении дня в Даугавпилсе будет преимущественно облачно, присутствует вероятность кратковременного дождя, температура воздуха не поднимется выше отметки плюс 20 градусов, а в ночные часы опустится до плюс 12. Направление ветра юго-западное, переходящее в западное, скорость в порывах до 8 метров в секунду.
2: Планируете отпуск за границей? В Тавакс вы найдете валюту практически для любого направления. Более 50 валют для путешествий по всему миру, от популярных до редких. Быстро, удобно и профессионально. Обменяйте валюту в филиале Тавакс Дитон и начните путешествие без лишних забот. Тавакс. Когда в путешествии нужны наличные.

0: Redzes festivāls Visionete Optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te! Vairāk uzzini Visionete LV!
1: Ищите подарок на день рождения, свадьбу или юбилей? В Tavox вы найдете слитки и монеты из золота и серебра для самых важных событий жизни. Это подарок, который хранит не только эмоции и воспоминания, но и реальную ценность на долгие годы. Монеты и слитки из золота и серебра – особенный подарок на любой вкус и бюджет. Выберите особенный подарок в филиале Tavox Ditton или на tavox.lv. Tavox – подарки, которые остаются ценными.
2: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
3: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
2: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
3: 29 50 40 89.
4: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство Rituals. Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство Rituals. Телефон 654-333-88. 654-333-88.
5: Размер имеет значение?
6: Смотря для чего.
5: Конечно, для хлеба.
6: Размер хлеба «Latvijas Maiznieks Lielmaize» имеет значение.
5: Купи один из 9 видов хлеба «Lielmaize» и выиграй автомобиль «Купра» или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maiznieks.lv. «Lielmaize», потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.
7: Спокойно, вы в безопасности. Охранная фирма «Эворлд». Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. «Эворлд Даугавпилс». Февруара 20. Телефон 654-40-560.
8: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

0: elektroauto bieži tiek uztverts kā dārgs un nepieejams risinājums. Tomēr Latvijā pieejama valsts atbalsta programma vidēji draudzīgu transporta līdzekļu iegādē. Atbalsta apjoms vienam transporta līdzeklim ir no 3 līdz 9 tūkstošiem eiro. Papildu atbalsts pieejams arī tad, ja vecais auto tiek nodots pārstrādē. Svarīgi arī tas, ka atbalsts attiec ne tikai uz jauniem, bet arī uz lietotiem elektroauto, ja tie atbilst noteiktiem kritērijiem. Tas nozīmē, ka elektromobilitāte nav tikai prēmium segments. Tā kļūst pieejamāka daudz plašākam cilvēku lokam. Nevienmēr vajag skatīties tikai uz sākuma cenu. Bieži svarīgāk ir saprast kopējās izmaksas un pieejamo atbalstu. Zaļā mobilitāte sākas ar izvēli. Tava izvēle ietekmē nākotni.
1: Вам нужен красивый диван, мягкое кресло или удобная кровать? Тогда приходите в мебельный салон «Ларус». У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Яркая, стильная и качественная мебель из Италии и Испании. Диваны из Финляндии и Эстонии. Кровати, шкафы, комоды, секции. Мебель школьникам, покрывало. Идеи для подарков. Ассортимент товара вас приятно удивит. Ждем. Мебельный салон «Ларус». Инженеру 1. В интернете larus.lv. Звоните 654 40-399.
2: Muzikālais augusts Daugavpilī 20. augustā aicinām uz Vienības nama koncertzāli. Pulksten 18. koncertprogramma Kur klejo sirds. Harizmātiskā muzikālā dialogā uz skatuvē satiksies Latvijas soprāns Vera Taļerko un kolumbiešu pianists Cezārs Kanjons. Pulksten 19.30 muzikālā augusta koncertu virknī turpinās Daugavpils akordionistu orkestris un Basku zemes akordionists Hermosa Sančes Gorka. Dirigente Tatjana Saratova. Tiekamies Daugavpilī muzikālā augusta 3. ceturtdienas koncertos. Informācija vienībasnams.lv un biļešuparadīze.lv.
3: В августе на небе сияют звезды, но в Мэнэс аптеке сияют особенно выгодные цены. Начался месяц звездных цен. Специальные предложения на пищевые добавки, косметику и другие товары. Весь август не пропустите звездные цены в Мэнэс аптеке. Предложения действительны при наличии карты Веселыба. Скидки не распространяются на медикаменты.
4: Пищевая добавка не изменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Мэнэс аптека. Рецепт твоего здоровья.
5: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
6: Доброе утро, планета!
5: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
7: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
8: Алиса Плюс.

последний дурак. Он боялся, что когда-нибудь под полной луной она забудет дорогу домой. И однажды ночью вышло именно так.

0: Что для тебя значит лес? Место для отдыха, семейные традиции или источник дохода? Диж Озлс Межи и Пирцфест 2026 приглашают принять участие в опросе. Зайди на сайт dijozlsmezhi.lv, заполни анкету и участвуй в розыгрыше ценных призов. Ты можешь выиграть билеты на фестиваль благополучия, подарочные карты Касину Кай или главный приз – роботизированный газонокосильщик Айнхел. Заполни анкету уже сегодня. dijozlsmezhi.lv.
1: Muzikālais augusts Daugavpilī 20. augustā aicinām uz Vienības nama koncertzāli. Pulksten 18. koncertprogramma Kur klejo sirds. Harizmātiskā muzikālā dialogā uz skatuves satiksies Latvijas soprāns Vera Taļerko un kolumbiešu pianists Cezārs Kanjons. Pulksten 19.30 muzikālā augusta koncertu virknī turpinās Daugavpils akordionistu orkestris un Basku zemes akordionists Hermosa Sančes Gorka, diriģente Tatjana Saratova. Tiekamies Daugavpilī muzikālā augusta 3. ceturtdienas koncertos. Informācija vienībasnams.lv un biļešuparadīze.lv.
2: Донер Кинг – это вкусно, сочно, мощно. В Донер Кинг легендарные хрустящие кебабы, сытные кебаб-боксы, аппетитное кебаб-мясо в пышном турецком хлебе. Приезжайте и убедитесь сами. Даугавпилс Сакню 21, Краслова Аронсона 5А. Номер для предзаказов 280-80-500. Или заказывайте доставку через Bolt Food. Донер Кинг – правильный выбор, когда проголодался.
3: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
4: Кафе «Пьеца» в Даугавпилсе на улице Саулас 12 предлагает то, что мастерски умеет благодаря многолетнему опыту – обслуживание банкетов. Вы можете отметить любое праздничное событие в зале кафе или заказать разнообразные закуски, тем самым избавив себя от хлопот по их приготовлению. Кафе «Пьеца» учитывает все пожелания и индивидуально подходит к каждому праздничному событию.
5: Обсудить все подробности можно по телефону 27 07 08 42
4: или на месте в кафе «Пьеца» на Саулас 12.
6: Как же хорошо, когда все хорошо.
7: Алиса Плюс.

сих пор помню твой каждый выстрел. Как быстро ты меня на лопатки, твои нападки. Не бей лежачего, малыш, хотя меня уже ничем не удивишь.

0: Ого! Настоящее поместье! С настоящими животными!
1: Да, и не только с животными. В литовском поместье Ильзенберг вас ждет новая экскурсия «Тайны животных поместья

0: Ильзенберг. Найди, узнай, испытай. Вы услышите интереснейшие истории о живущих в поместье животных, а кого-то из них даже сможете погладить. Впечатления будут незабываемыми, ведь экскурсию ведет особенный гид, новошотландский ретривер Берг.
1: Ух ты, настоящий пес-гид? Я хочу в поместье Ильзенберг.
0: Стоимость экскурсии для детей от 7 до 16 лет всего 5 евро. Больше информации о развлечениях в поместье на сайте ilzenbergas.lt.
2: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
3: Šodien Radio Alise Plus ēterā, pulksten 18. Klausies raidījumu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tas ir vērienīgs informatīvs projekts, kas visa 2026. Gada garumā iepazīstinās Latgales iedzīvotājus ar zaļajām pārmaiņām, ilgtspējīgu attīstību un to, kā klimata pārmaiņas jau ietekmē mūsu ikdienas dzīvi. Likumi un noteikumi, ekspertu un speciālistu viedokļi, atbalsta programmas un iespējas, kā arī reāli piemēri tam, kā reģions kļūst ilgtspējīgāks un klimatnoturīgāks. Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Šodien, pulksten 18. Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
4: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63 24 96 62 62-63.
5: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.
6: Несколько потрепанных купюр авансом за билет. Зазвенел бумажник от кутюр, остатками монет.

За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет. В те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

со следами от прожитых лет. Вы умеете выглядеть молодо, годы прячутся в сетках морщин, а в глазах след печали и холода от предавших когда-то мужчин.

всю ночь провести до утра. Вам известно по опыту истина, что любовь — это просто игра.

Мы идеальная пара, самые классные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальная пара, самые классные форсы. Ты любишь меня?

выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет. Привет.

хочешь, мы построим дом из лего деталек. Как будто мы маленькие, но по-настоящему. Хочешь, будем мы вдвоем петь под гитару. Прости, если парю и слишком навязчивый. Я увидел тебя и действовал по инструкции. Собирал по крупинкам к сердцу тропинку, лишь бы коснуться рук твоих. Так боялся, что не совпадем, не сладим, не склеимся. Но мы как две лего-детали, походу совпадем.

0: пазлом. Мы как конструктор Лего, может быть, построим чистую и светлую, крепкую любовь.
1: Как?

снова просидим до ночи. И ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше. Да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай. Давай с тобой навсегда. Давай с тобой навсегда.

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

0: Радио Алиса Плюс.
1: Сто один и шесть.

белом небе нашей спальни ангел пойман зеркалами. Перед магией зеркал бессильны крылья. Мы уже забыли сами,